Озрите столицы, а кутечье река. Лениво, ай быстро, а жду течение кам. Видите, пируже, не подлягну мразу, претоже сам всетки всадил до образу.